0: Новогодняя бригада военной радиостанции «Славянка» в составе Сергея Ланшакова, Ольги Русиной и ведущего Андрея Петрова продолжает на частоте 990 кГц планомерно продвигать средневолновый диапазон к магическому переходу из года в год. Вот и стали мы на один час ближе к 2005-му, но у нас еще есть в запасе целых 60 минут, чтобы достойно завершить год уходящий, прежде чем окончательно окунуться в праздничную суету со всеми вытекающими отсюда последствиями.
1: Музыка для всех на частоте 990 кГц.
2: Nachfolgestation soll das erste patriotische Radio Russlands, Radio Svetsta, sein. In einem Buch über Soldatensender aus dem Jahr 2007 wird diese Station als Soldatensender unter Russland gelistet. Hier mal eine Aufnahme dieser Station aus dem Jahr 2006.
3: Первое национально-патриотическое радио «Звезда».